0: La Zona Gris, con todos los sonidos y las épocas del rock.
1: Я письмо достал.
0: La Zona Gris.
1: Запрещенное, совершенно запрещенное, Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Drop the charges!